0: тунгаарпут асаллут аторат эгкиссинеқ
1: пиантаамаасиссут оқаат таку нуаннаасарпут наамассиппут
0: илумоқяна
1: а муссап уун нориарта суутеқартаратта
0: ила
1: уннум имма эққалаарсиннааваа кулингилуаннут инук хостелсими раппарпаат рап
0: а
1: тасимма раппарпаат таамаа таалуорнарпу rap nights
0: я
1: кулингилуан аалартиссаппу таа уннооқеққаттунгааннут апписимаарумаарпут иллим
0: исорлу
1: ассоку уани ни пилэрс туссааппут
0: а апеққутиисоруттун
1: кимау аттаф нэлулаарпуку киккуна филип таавалам карл фриарик таавалу кингуллер эрнеэраққ
0: а
1: таку
0: пингасуппат ималуна сингитсу така татимуссангиллат пингастаасаати имаю аасу
1: атат имма илманариана атат гоота кимоо кисен лунгила кисимиилун аппиттарто
0: аа
1: таа имаасиннаасуиннарпо иммиккоорлут ила
0: аапи
1: уннооқартунгаан паралакааяасиннааса
0: ила яа тохак
1: пиан аам тусарпат сусоқартуссаама киккунук аам иллоқарфима апписмаатуссаасу
0: уннугу аққагуулу
1: аа
0: тассами и инук
1: аа
0: так апписмассаппут киллуни
1: Okay.
0: Akkan kakaninganit.
1: Ah, tästä nukan mua ilaa on kaisla ilaa. Pette
0: tuu. Oh, ilaa ilasima vaat.
1: Suutaa maa.
0: Oh, sunof. Inuk päät. Ah. Sunof. Okei. Jaa, nyt alta katsima put.
1: Ah.
0: Jaa, jaa. Yes.
1: Tää maa poh.
0: Api, zonna kadaata. Johannes Bertelsen.
1: Ilmut.
0: Atom nersiuk.
1: Näin, rakas suit.
0: Takana. Takana.

0: Нанок FM Билерисаарутит.
1: Фитнес киелимут тикиллуарит. Инунерутсивитсорук суниусарит. I know саккортууса кисиан идумортортарпо. Фитнес киелми идаасортангорит суккуллууниит суниусарит уллор уннуарлу аппиаариарлу Membify. Membify app download so. Иммерсорук мит ити аторлу акилигит. Имминут ассилигит суниусарит. Иллит идаасортаанерит намминер аруппат. Иллит суниусартарфи суккуллууниит уллор уннуарлу укио наалугу. Фитнес киел нуук кингорпумилууниит такус.
2: Такку, Лима кьорт парнат ниттартаваттаасимава.
3: Сугамия сан Лима.
2: Атау ату фатилатаваккит. Лима кьорт парнат. Оннукут аффинер пингасунит, уллаасаккут сисама тунгаанут аммасартарварнаа. Бисиасин кисимассиусисартуу апуукаангатэлу бисиат коотимут акилииннартарлиэр.
4: Суутиқартарами.
1: Аюку бисиассааси

0: таумиарсуармиллун нунан сулиффеқарфин ассигингиттун ассарторнеқартартуссаг марлуг массаккут сулияа акуэрс тассами сорл акуэрсиссутаасиннаас ингерлаарпут аа соо тааман массак ингерлаарнер сулия илуам аалартивингила аа таагу акуэрситсум пеққаалуни аа ингерласинна иммаа пеққиннеқила аққутаа аюнгиннерсоқ има таагу
1: мисиссорнеққаану уммаама марсартиисассап
0: итуммуут
1: тустоқ
0: нелунгилоқкиси
1: паа нунарсуа
0: усунамаа таан има аалартинникуалуорту ниниарлу таан тоқхалланникуалуорпаат
1: сорнунаарлу ими матусо
0: осуккио
1: Water. Inuit water.
0: You are a man. Get out of it in New York.

0: Нанок FM пиларисаарутит.
1: Фитнес киэлимут тикиллуарит. Инунаритсивитсуруп суниусарит. I know саккортууса. Кисиан идумортортарпо. Фитнес киэлми идаасортангорит. Суккуллууниит суниусарит. Уллор уннуарлу аппиаариарлу Membify. Membify app download so. Иммерсоруп митиити аторлуу акилиигит. Имминут ассилиит суниусарит. Иллит илаасортаанерит намминер аруппат иллит сунгисартарфи туккуллуунит уллор уннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилуунит такус
2: силе фитнес фишаккиша
3: иккеротиссаканнингаагу
2: сулмаанакана лима иссуа
3: аатана лима киоски танама оннуанаарлуа тассиуссиса по
1: Ilmut, Lima Kiosk by Night, Nutasia Sarpo, Tessa, Epitanikova. Tono Kohn Hanget, Du, Bisigani, Hussenta, Ekeronat, Pok.
3: Ah, Tailo, Ah, Susi, the Mutaki.
2: Ah, my cup noodles.
1: Lima Kioski, I said, Casual Tolio, Casual Tolio. Akisuanarit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort manna, at Kisuanet Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anido, anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlu, Magua Abismartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotarenut ekirangit tumik tuzannat tzwasak afilin onnak oktubar bingayuani. Susset amelu hinnarik gammanilu nerunakotak fiyotun onnolumit ahlaktik kumahput. Isisutisset Atlantic Music gimi nünenu gimilu bisi anraksin nabut. Akizuanat festivalimi tekussagut kadalit nunani tuzannaratuk annak basattumi.
0: Nanok FM.

0: Тэг инченжимик патаячим пиццаасумик акимулналеккуттумик писариагартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап инченжимик нэқаруорфигибай аттавеқатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортим кисалу аллаппимми сулисунит таманут аттавилерсиннерит акигитит таамааллаат саксуннорниа фамсимита аллартиппут паасақаммарусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималуннит нанор медиа киилими паасисақарнеруит
1: Нанок FM.

0: Нанок FM Билерисаарутит.
1: Фитнес киелимут тикиллуарит. Инунерутсивитсурук суниусарит. I know саккортууса. Кисиан идумортортарпо. Фитнес киелми идаасортангорит. Суккуллууниит суниусарит. Уллоқуннуарлу аппиаариарлу Membify. Membify app download so. Иммерсорук мит идиаторлу акилигит. Имминут ассилигит суниусарит. Иллит илаасортаанерип намминер аруппат иллит сунгиусартарфи туккуллууниит уллоқ уннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилууниит такус
2: силе фитнес фишаққиша
3: иккеротиссақаннингаагу
2: сунамаалунакаана лимаассуа
3: аатаана лимакиоски таанамаа оннуанаарилуа тассиуссисарпо
1: Ilmut, Dima Kiosk by Night, Nutasia Sarpo, Tessa, Epitanikova. Tono Kohn Hanget, Du, Bisigani, Kusinta, Ekeron Natapo.
3: Ailo, Kahuasusi, Mutai.
2: Ah, my cup noodles.
1: Dima Kioski, I see. Casual to live. Akisuanerit Festival 2026 Atlantic Music Gip i de sejre til bar ugjort mandag Akisuanerit Festival i nu søen med oktober i Arbani binger jo anito anger jo lænert sandkring i de sejre til Tisusartorlu Magua Abismartus Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotarenut. Ikke ringet tumik du sånn at det var sær. Affinning under oktober binga juani. Susset amelu hinnari gammel nidu. Nedu nakotak 14.00 mit er lagt til kumapur. I sisse tisset Atlantic Music gimme. Nune no gimme du. Bisi an rassin nabut. Ikke så en art festival imi. Det kus sagut. Kada altid nunani. Du sånn at du kan oppasat du mi.
0: Nanok FM.

0: Нанок FM Пиларисаарутит.
1: Фитнес киелимут тикиллуарит. Инунаритсивитсорук. Суниусарит. I know саккортууса. Кисиан идумортортарпо. Фитнес киелми идаасортангорит. Суккуллууни тунгиусарит. Уллоқ уннуарлу. Аппиаариарлу. Membify. Membify app download so. Иммерсорук. Мит ииди аторлу. Акидиит. Имминут ассидиит. Суниусарит. Иллит идаасортаанерит намминер аруппат. Иллит сунгиусартарфи туккуллууниит уллоқ уннуарлу. Укиор наалугу. Фитнес киел нуук. Кингорпумилууниит такус.
2: Силе финнерфи шаккииса.
3: Иккерутиссаканнилаагу.
2: Сунамаалунакаана лимаассуа.
3: Аатаана лимакиоски.
1: Илмут, Дима Киоск by Night, Нутасия Сарпо, Тесса, Эпитани Куба. Торно Кон Хангету, Бисигани, Хьюсинта, Экеронат.
2: Дима
3: Киоски Асид, Кашу Тулеу.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugjort manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartolo. Magua Abismardu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotarenut. Ikke ringet som ikke du sådan noget. Det var sagt. Affinning under oktober. Binger jo ani. Susset amelu hinder ikke man idu. Når du nakotak 14.00 mit. Er lagt til kommer på. I sidste til set. Atlantic Music gemme. Nu er nu gemme du. Hvis I andre har sin nabo. Er gis jo andet festival i mig. Det kunne sagt. Kan det altid nu nani. Du sådan noget. Du kan nok bare sat du mig.